0: С надеждой в сердце и бритвой в кармане невинно осужденный Суинни Тодд после 20-летней каторги возвращается в родной город. И что же? Он узнает, что его жена покончила с собой, а малютка-дочь бесследно пропала.
1: В некотором царстве, в некотором государстве было озеро.
2: Берега у этого озера были высокие и обрывистые.
3: Повадился ходить на берег черт и ходил каждую ночь. Как только настанет полночь, выходит из воды, сядет на берег и закричит: «Год года хуже! Год года хуже!»
2: Надоело это мужику, он жил недалеко от берега. Припас мужик березовую дубину и стал ждать.
1: Вот наступила полночь, выходит из воды черт,
3: сел на берег, поджал ноги под себя и ну кричать: «Год года хуже! Год года хуже!»
2: А мужик подкрался сзади, да как тяпнет дубинкой черты по затылке.
1: Тот только и крикнул:
4: «Хуже не будет!» И скрылся в воде.
2: Больше с той поры черт не выходил на берег.

0: Вечерние новости. Кровавый судья вынес очередной смертный приговор. Сэр, сэр, купите газету.
1: Судья! Судья, как до него добраться? И тут Фортуна решила улыбнуться Суинни. Как Дэнди лондонский одет, в цирюльню заходит Франт. Ему повезло, он выиграл в лотерею счастливый билет. Билет на бал-маскарад к судье. О, это действительно счастливый билет. Взмах бритвой и окровавленное тело Франта следует привычным маршрутом из кресла в мясорубку. Облачившись в костюм смерти, сменив бритву на косу, Суинни отправляется на бал к судье.

Вот он, судья, совсем близко, рядом. Одно движение, наточенный косой, и враг повержен. Свершилась месть. Но это маскарад. Всего лишь маскарад. Маска судьи скрывала совсем другого человека. А судья по-прежнему цел и невредим. А на ноги уже поставлен весь Скотланд-Ярд. Боясь разоблачения, уставшая крутить по ночам ручку мясорубки, Лавет предлагает Суини уехать на маленький остров мечты. У них есть деньги, они любят друг друга. Что еще нужно?

0: Ой!
1: I've been waiting for you.

0: about the man to drop.
1: I can never
0: about the napper dog.
1: I can never
0: do the sun to fall. Let me through. Let me through. I said, stop my baby. Stop, stop my baby.
2: Театра дух актером правит. Он создан множеством ролей. Внушив бессмертие, прославит и свергнет в царствие теней.

0: Жил-был мужик, и было у него 3 сына. Жил он богато. Собрал 2 котла денег. Один закопал в овине, другой в воротах. И помер этот мужик. А про деньги никому не сказал.
1: Однажды был на деревне праздник. Шел скрипач Каспер на гулянку. И вдруг провалился сквозь землю и попал в ад. Прямо в то место, где богатый мужик мучился.
2: «Здравствуй, знакомый!»
3: — говорит скрипач.
0: Отвечает ему мужик.
4: «Ты неладно попал сюда. Здесь ад, и я в аду сижу».
2: «За что ж ты, дядя, сюда угодил?»
4: «За деньги. Было у меня денег много. Нищим не давал, 2 котла в землю закопал. Вот сейчас станут меня мучить, палками бить и когтями терзать».
2: «Как же мне-то быть? Пожалуй, меня замучают».
4: «А ты пойди сядь за трубой на печке, да 3 года не ешь. Так, может быть, и уцелеешь».
1: Скрипач спрятался за трубой. Пришли, не нашли. Стали богатого мужика бить да приговаривать.
5: Вот тебе богатище!
6: Денег забил, не сумел.
5: Вот тебе богатище! Куда закопал их? Штатам сторожечь не в магаду! В воротах без перечи ездят! Лошади нам голову подчалами поразбивали! А повели нас цепами мы ловят!
6: Вот тебе богатище!
4: Если выйдешь отсюда, скажи моим детям, чтобы они взяли деньги. Один котел у ворот закопан, а другой в овине. И чтоб раздали их нищему брату.
1: Потом еще набежала целая изба чертей и спрашивают у богатого мужика.